0: MFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышу, сапога тишусь. Я усею тут своих вибраций.